0: кишну скужу, чи рече мне, не погляду дебело, чему речем за принцип ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Пием бело.
1: Ай-яй-яй-яй, да раз небо знесло, нимам срече, нимам срече.
0: Че долго пада дъжд, прлезе и от земли глисте, не можеш стопит, не да би скашне нарду полпет. Тако прлезе и у бетолу пяндуре иста, всак вечеран кер е еден, их е нарман шепет, ма не можеш валит. Не можеш им утечт, еден по еден придет кој клапал са анзу, саки ми треба кей попитан, кашну реч, че за инцайц контам да сам спил же, охо-хо, ла-ла. Порка путана кашни со люди. Ма брига них, че ти своје принципе маш. Ма камо решо.